им поцезе. Нас накрыты годы. Онга сварат. Аркенгенли мори рэмбарды. Аркучны. Кучбины не сравны. Лекен чекар. Нэш сварат. Okay.